وأنا تموتت نتيجة سيم كل الشرطات استعمت تخصصي بوتوت أخذت طول ما في سكتك أني كيفاست سكتك ما شكم خميس كما تكتك لك ما في سكتك إملت سنات تكوت إكتت تقيلت ستتموت سأست It aix cookies la perculax. It aix a hoy pois nemot. Aix luamen colut si la si si chas ni chem. Si chenes que estamos. A hoy a chem. Smasi pois sus que sal stick. I just get some sun, but I think same size. But looks cut out, some more to cut out. I think just to cut out. I start to them these stuff. When stuff just could cook it some size, when stuff. The machine it stops the so hist. Skit up the soap to cook it like. И только кресал пять. Вы кость нам кеть. А и там, что ты сказаешь, мы мастер. Он цей мастер. Вот это тебе кость ласт халат. Там он тут колотик, что хищно сисалат вас. Атмана, он с тем, чем цицит, кто тролит, снесит. Запад, так, ты мой кук страст, сейчас не сит, уж не силовод. А сай, кто такой? А с кусот, смай, кто такой кусот? Затмас, бальхлакс. I'm going to go to the house. Твойнам тэй мот сэстр. Тэм каус сэд кулэц ихта хвэсай свай. Каус эд кавэц цаур кусна. Вас пацас ксатмас дэ кулэм сэд цэцэх. Бэлхулэкс. Дэ хам цэд дом. Did you not shout? What he wanted said. As I did, she just was. I wanted to put out the love what. I just took answers on what. I'm going to go to the house.
That's